быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Политическая реклама.
2: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Политическая реклама.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Политическая реклама.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Политическая реклама.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Политическая реклама.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Политическая реклама.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
0: Политическая реклама.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: 7 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Власти Германии сообщили о решающей фазе противостояния с Россией. Ближайшие недели или месяцы могут стать ключевыми для мира в Европе, заявил Рейтерс канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, Германия продолжит поддерживать и финансировать Украину, несмотря на недовольство части немецкого общества. Мерц признал, что поддержка Киева остается одной из причин критики правительства со стороны избирателей партии «Альтернатива для Германии». Однако менять нынешний курс Берлин не планирует. Сеть АЗС «Нефтехимпром» сообщила о снятии ограничений на отпуск бензина в связи с поступлением новых вагонов с топливом. По данным компании, бензин доступен для физических лиц на автозаправочных станциях Перми и Пермского края. На АЗС представлен бензин класса Евро-5. Информация о наличии отдельных видов топлива обновляется в течение дня. Трамваи в Перми перестанут стоять на светофорах. Пермгорэлектротранс закупает оборудование, которое будет распознавать приближение трамвая к перекрестку и переключать светофор. Аналогичная система установлена в Санкт-Петербурге. В Перми трамваи не будут всегда в приоритете. Система будет опираться на то, не опережает ли трамвай свой график. Работы по установке будут вестись по ночам. К концу октября все будет запущено. Больше трети россиян, 40%, не видели никаких агитационных материалов перед парламентскими выборами в России. А две трети, 66% опрошенных, не читали ни одной предвыборной программы какой-либо из партий-участниц голосования. Такие данные приводит ЦИУМ по результатам опроса 1500 респондентов. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков, кстати, не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ощущаемая плюс 12.
4: Реклама. Тишина. Новая роскошь. Приватность. Новый статус. Клубный дом на Баумана. Камерный, элегантный, безупречный. Панорамный вид на Балатовский парк. Двусветное гранд-лобби. Трехуровневый подземный паркинг. Все, что нужно для достойного уровня жизни. Клубный дом на Баумана от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:11 в Перми. Прощальное письмо Вячеслава Бутусова прочно ассоциируется с Санкт-Петербургом и фильмом «Брат». И погоды. Погода, друзья, сегодня точно такая же, как в Питере, но днем небывальщина. Малооблачно и осадков не ожидается. До плюс 16 градусов, но будет прохладно по ощущениям. До плюс 12, но самое главное, прояснится. Пока вот слабо верится, но так оно и будет. Судя по прогнозу, с вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Политическая реклама. Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских. Политическая реклама.

0: Вы на волне 104.1 FM, 7.16, дорожная информация, пробок нет, есть лужи. Через полчаса будет очередной выпуск, помимо луж, пояс затора, о них обязательно расскажу. Впереди гороскоп, лунный календарь, а еще будут новости со всего света. Заокеанские ученые выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. Об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Новое письмо Адонны пробуждает, собственно, и дарит заряд энергии. 7 часов 20 минут. Вы слушаете радио Альфа. Сейчас гороскоп, лунный календарь. Луна растет, находится в знаке Стрелец. И вот астрологи сообщают следующее. Звезды благоволят поиску инвесторов и новых деловых партнеров, началу бизнеса и участию в конкурсах. Вот первая часть не всем подходит. А вот в конкурсах, пожалуйста, невероятный вопрос у нас будет с 9 до 10. Где-то себе пометочку сделайте, обязательно примите участие. Ну а сейчас встречайте Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. Но день потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы, день рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы, возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы, вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги, может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны. Следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Радио Альфа.

0: 7:25. Слушайте радио Альфа. Сегодня четверг, кстати. 17 сентября на календаре. Ну и прямо сейчас дайджест мировых событий продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от 3 люкс постепенно меняет анатомию сердца. 3 люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
1: Радио Альфа.
4: Политическая реклама. Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
5: Политическая реклама.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Полвосьмого. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня день нас ждет кардинальная смена погоды. Об этом подробнее сразу же после выпуска новостей. Спонсор ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственно, заводское производство. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины «Мультикан» 8 смертельный для собак вирус болезни АОЭСКИ. Таким образом, подтвердила связь между массовыми случаями гибели животных с середины августа и введением препарата, пишет РИА Новости. Как стало известно ранее, от производителя потребовали снять эту серию с продажи и уничтожить уже готовые партии. Краевые власти выбрали подрядчика по проектированию нового большого стадиона в Камской долине. Им стала пермская компания «Кинетика». Подготовить проект нужно до конца 2027 года. Новый стадион будет немного больше, чем «Звезда». Плановая вместимость 15 тысяч зрителей. Лионель Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины. Легендарный нападающий объявил о завершении карьеры в национальной команде. Игра состоится 6 октября. Последняя для Месси в Буэнос-Айресе. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков, кстати, не ожидается. Ветер северо-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ощущаемая плюс 12.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Сегодня Международный день кантри-музыки. Эд Ширан на 104.1 FM. Не совсем прям то, но где-то какие-то вот нотки присутствуют. Кроме того, сегодня Международный день безопасности пациентов и день менеджера по туризму в России. Профессиональный праздник. Напомню вам, на календаре 17 сентября. Кроме того, сегодня Международный день ската манта. Самый крупный среди своих сородичей скат. Ширина этой рыбы достигает 9 метров. А вес 3 тонн. Вот это гигант, действительно. Впереди на Радио Альфа дорожная информация и исторические факты. Будем говорить про выдающегося русского врача Сергея Будкина.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
1: Политическая реклама.
3: Реклама. Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой. Шинряд.ру. Только проверенные бренды с проверенными ценами. Шинряд.ру. Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка. Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей. Телефон 293-33-99. Шинряд.ру. Шины рядом.
4: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: 7 часов 43 минуты. Всем доброе. 4 балла загруженность дорог в Перми. Серьезных пока что каких-то заторов нет. А вот Центр безопасности дорожного движения в 7 часов 28 минут опубликовал следующее сообщение, что на перекрестке улиц Чернышевского и Сибирской не работает светофор. Это съезд с кругового движения и заезд на него. В общем, будьте внимательны, потому что там пешеходный переход.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.47, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Это не просто история, это прям какие-то мини-фильмы уже. Ну, в аудиоформате, конечно, это я про Катю Григорьеву и ее рубрику.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
2: Радио Альфа.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

актуальное. Расскажем вам, сколько людей планируют голосовать дистанционно в Прикамье. Впереди же выборы. Уже завтра, кстати. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». А уже сейчас послушаем с вами инструментальную музыку.

0: 7:59 в Перми. Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму. Президент заверил, что значение имеет голос каждого избирателя. От этого зависит, какие политические силы будут представлять интерес людей на всех уровнях. Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8». Требование направлено компании-производителю «Ветбиохим». В образцах, отобранных в Ярославской области, обнаружен живой вирус болезни АОЭСКИ. В Перми представили проект нового автовокзала. Проект планировки территории нового автовокзала на шоссе космонавтов в Верхних Мулах. Здание площадью около 4000 квадратных метров не превысит 3 этажей. Для пассажиров предусмотрены 4 перрона прибытия и 11 перронов отправления, а также зона межрейсового отстоя и минимум на 60 автобусов. Проект также предусматривает продление улицы Беляева до промышленности и строительство новой улицы. В Перми епархия создала две общины трезвости. Одна для людей, страдающих зависимостью, вторая для их родственников, так называемых созависимых людей. Для сбора участников проекта используется часовня в помещении Пермского краевого наркодиспансера. Здесь проходят консультации, беседы, встречи с людьми, столкнувшимися с зависимостью. Ведется работа с родственниками зависимых по программе «12 шагов». В Петропавловском соборе Перми еженедельно проходят встречи родственников зависимых. Юра Борисов сыграет в фильме «Сальмы Хайек. Арена». Сальма Хайек впервые выступит режиссером полнометражного фильма. Она снимает фильм в Мексике. Главные роли исполнит Юра Борисов и Кара Делевинь. Сальма Хайек стала также сценаристом и сыграет одну из ролей. «Арена» расскажет историю запретной любви и ее целительной силы. Доллар сегодня 84.17, евро 97.12. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми, по данным метеосервисов, сейчас плюс 11 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов, ощущаемая плюс 14.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа, 8:10 в Перми, 17 сентября на календаре четверг. Вот на такую новость наткнулся сегодня. Искусственный интеллект изобрел секретный язык, который люди не могут расшифровать. Мне кажется, надо задуматься нам всем, а может даже где-то притормозить. Некоторые люди, кстати, недовольны искусственным интеллектом, потому что он может читать, писать, что-то там создавать, решать, но не может сделать элементарные вещи по дому. Прибраться, в конце концов. В чем проблема? Об этом через 10 минут в новостях со всего света.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
1: Политическая реклама.
3: Реклама. Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вебаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: Лена, ты куда это с утра пораньше?
5: В Шилово, в питомник растений, крапива, пермь, за корой лиственницы.
4: За корой? Лен, осень же!
5: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
4: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
5: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
4: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
5: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
8: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
9: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
10: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Общая загруженность дорог сейчас оценится в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, на Куйбышево от Маршрутной до Солдатова время проезда 5 минут. На Попова от Ленина до Пушкина тоже столько же. То есть не сказать, что прям какие-то серьезные затруднения в движении. Но вот Центр безопасности дорожного движения Пермского края сообщает, что есть ДТП на перекрестке улиц Куйбышева Солдатова. В 7:49 пришло сообщение. Ограничено движение в направлении Обвинской. ДТП на перекрестке Екатеринская Клименко. Ограничено движение в направлении улицы Николая Островского. Здесь машин, кстати, побольше ездит, и еще чуть-чуть, и там действительно станет не очень комфортно передвигаться. Еще наш слушатель звонил, Алексей, звонил минут 30 назад, кстати. Ну, может, что-то тоже поменялось на улице 1605 года Илифанова. Он сообщил, что не работает светофор. Вам всем удачи в пути.
11: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 8:16. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В мировых соцсетях новый виток популярности фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
1: Радио «Альфа».

0: счет, кричит лидер группы «Европа». Буквально прям кричит, действительно. И впереди у нас новости. Через 10 минут расскажем коротко о главных событиях четверга.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
1: Политическая реклама.
3: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
4: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.

0: улица Репина, 2.
1: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
2: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
6: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.

0: Туча, уходи, говорим мы, и она уходит. Судя по прогнозу Яндекса, в районе 11 часов будет даже солнечно. Но как все будет на деле, поглядим. Но сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Протесты за рост цен на топливо и электроэнергию проходят сразу в нескольких странах. Как сообщает Prime со ссылкой на CNN, акции уже затронули Сирию, Гватемалу, Португалию и Францию. В России топливный рынок тоже остается напряженным. По последним данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%, а дизель более чем на 18%. В Перми с 16 сентября по 3 октября на шоссе Космонавтов в районе поворота на Кондратова будут кратковременно закрывать левые крайние полосы при движении из Перми и в Пермь. Ограничения будут действовать не постоянно, а только на время работ. Федеральный фонд развития территории выставил на повторную продажу долгострой на улице Екатерининской, 175 в Перми. Стартовая цена чуть более 1 миллиарда рублей. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается актуальной. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». В Перми, по данным метеосервисов, сейчас плюс 11 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов, ощущаемая плюс 14.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 8 часов 42 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». 5 лет уже прошло с даты выхода сериала «Игра в кальмара». Я думаю, что многие его смотрели. А кто не смотрел, ну, посмотрите, если вам больше 18 лет. Там, потому что 18+, маркировка. Но что хочется сказать на эту тему? То, что я вторую часть не осилил. Честно, посмотрел 2 серии, и все. Не знаю. По-моему, в первой все было уже сказано и показано. Но это личное мнение. А как его снимали и почему он стал таким популярным во всем мире? Об этом расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
1: Политическая реклама.
3: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
4: Звоните 204-61-77.
5: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
9: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Загруженность сейчас трасс пермских оценивается в 5 баллов из 10. На Героев Хасана, на Комсомольском проспекте от Чернышевского до Революции время проезда 9 минут. На Крупской, бульваре Гагарина, Туральская, до Макаренко будете ехать 8. На Петропавловской от Крисана Брачининова 7. Центр безопасности дорожного движения Пермского края сообщает, что зафиксирован ДТП на перекрестке шоссе Космонавтов, улица Академика Вавилова, улица Стахановская, ограничит движение в направлении улицы Малкова. И еще вот подтверждение. Где-то час назад звонил наш слушатель Алексей. Сообщал, что не работает светофор на улице 905 года Лифанова. Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками приоритета и соблюдать ПДД при проезде данного перекрестка. Окей, так и сделаем. Вам удачи в пути.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.
11: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: FM, музыка, которую мы любим. 8:48, время Пермское. И прямо сейчас для вас исторические факты, что связано с сегодняшней датой. 17.09, четверг. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне, с ростом популярности в мире, молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы «Антиутопии» попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл – глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, путей ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Радио

22-летний долгострой в Перми вновь выставили на торги. Речь идет про высотку на Екатеринской 175. Ну уж когда-нибудь ее доделают. Об этом и о многом другом расскажем в наших новостных выпусках. В начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет у нас игра под названием «Невероятный вопрос». Конечно же, с 9 до 10 вы можете стать обладателем пригласительных билетов на любой фильм «Синин 5», «Аймол», «Эспланада». Для этого нужно верно ответить на невероятное. Что ж там можно сейчас посмотреть на правах рекламы? В кинотеатре «Синема 5» «Аймол», «Эспланада» уже сегодня экшен «Восставший 18+». В главных ролях Эндрю Гарфилд. Этот человек известен нам ролью Человека-паука. Да, одного из трех. Не тот, который недавно выходил, другой. Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается О'Тайлер, который никогда не мечтал стать героем, но именно ему предстоит изменить ход истории. Это историческая драма. Сам невероятный вопрос будет уже через 15 минут обнародован, так сказать. Ну а прямо сейчас давайте послушаем инструментальную музыку. Это французская группа Space.

0: 8 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сам».
1: Здравствуйте. В России начинается трехдневное голосование на выборах различного уровня. Первые избирательные участки откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 11 вечера по Москве. По местному времени будет в 8 утра, 18 сентября. В выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в текущем году впервые примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской области, сообщили в Центре избиркоме. Выборах с 18 по 20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8». Требование направлено компании-производителю «Ветбиохим». В образцах, отобранных в Ярославской области, обнаружен живой вирус болезни АОЭСКИ. 16 сентября до 3 октября в Перми на шоссе Космонавтов в районе поворота на улицу Верхнемулинскую будут кратковременно закрывать левые крайние полосы продвижения из города и в город. Ограничение – это вынужденная мера. На шоссе Космонавтов сейчас в Перми идут работы по масштабной реконструкции. Краевые власти выбрали подрядчика по проектированию нового большого стадиона в Камской долине. Им стала пермская компания «Кинетика». Подготовить проект нужно до конца 2027 года. Новый стадион будет немного больше, чем «Звезда». Плановая вместимость 15 тысяч зрителей. На поле будет искусственное покрытие, предназначенное для стадионов первой категории с сертификацией FIFA. Кроме основного поля, планируется спроектировать тренировочное и мини-стадион для проведения официальных игр Академии игровых видов спорта Пермского края. Трибуны стадиона планируют оснастить крышей. Поле будет открытым. Основное и тренировочное поля оборудуют автоматизированными системами подогрева и полива. Доллар сегодня 84,17, евро 97,12. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми, по данным метеосервисов, сейчас плюс 11 градусов. В течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов, ощущаемая плюс 14.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: 9:07, вы слушаете Радио Альфа. Итак, начинается невероятный вопрос. Наш номер телефона можете уже зафиксировать, 257-0107. С помощью этого безотказного средства связи я буду принимать ваши варианты ответов. Ну, если у вас будет такое желание, конечно же. Главный приз — это пригласительные билеты в кино, в Cinema 5, Аймол, Эспланады, на любой фильм. Итак, внимание, около половины мужей притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем же идет речь? Давайте еще раз. Около половины мужей притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем же идет речь? Есть небольшое условие. Сегодня я принимаю по одному варианту. То есть у вас появилось какое-то предположение, вы сказали, если верно, то мои поздравления. Если нет, идем дальше.
1: Политическая реклама. Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Политическая реклама.
3: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7.
4: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый день в 7 вечера
6: наступает время Фудзиямы.
5: Спецсеты от 299 рублей.
6: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
5: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
7: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000012.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
10: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
11: Шинряд.ру.
10: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
11: Шинряд.ру.
10: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
12: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
10: Телефон 293-33-99.
11: Шинряд.ру. Шины рядом.
13: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
14: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
0: Общая загруженность дорог в Перми на данный момент 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты Попова, медленно машины едут от Пушкина до Монастырской на Петропавловской, от Крисанова до Борчининова на Монастырской, от Осинской до Попова. Центр безопасности дорожного движения сообщает о том, что в районе ООТ Верхние Мулы по шоссе Космонавтов ограничено движение в направлении улицы Промышленная, там ДТП. 8:45 пришло сообщение. Вам всем удачи в пути, будьте внимательны.
15: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9:14. Время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос в самом разгаре. Номер телефона 257-0107. Около половины мужей притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем же идет речь? Напомню вам, принимаю по одному варианту. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе. Готовят. Кушать.
0: Так, хорошо. Отличное предположение. Но не про это речь. Доброе утро, ваш вариант.
2: Доброе утро. Я думаю, что они пытаются показать, что они не умеют готовить.
0: Угу. Как-то. И пережаривают?
2: Да.
0: Значит, я не могу, не умею, да. Специально плохо приготовил. Да. Интересно. Угу. Но нет, это не про готовку еды. И третий звонок будет. Давайте узнаем, про готовку ли еды. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Мой вариант – уроки с детьми.
0: О, интересно. Притворяется, что делают это плохо.
3: Да, да, интересно. Терпеть не могу.
0: Ну, да, нужно иметь терпение, особый подход и все такое. Но это не про уроки с детьми.
3: Окей, хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам. Здравствуйте, ваш вариант.
4: Здравствуйте, моет посуду.
0: Плохо?
4: Да.
0: Ничего себе.
4: Это
0: вообще ужас. Так, хорошо, но не то. И не то, не то. У вас два варианта получилось.
4: Мы
5: Доброе утро. А мой вариант – мытье посуды.
0: Угу. Мытье посуды. Около половины притворяются.
5: Ну, я лично так делаю.
0: Вот. Класс. Так, хорошо. Но это нет, это не связано с мытьем посуды.
5: Понятно.
0: Если что, мы вас не сдадим. Нет, да. Все. Продолжайте. 257-0107 – наш номер телефона. Друзья, итак, около половины мужей, оказывается, для меня это удивление, притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем же идет речь? Вот то, что уже перечислили, убираем. И какой-то еще вариант может быть. Напомню вам, что я принимаю по одному варианту.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. Но день потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны. Следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
6: Радио Альфа.

0: 9:21. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос еще актуален. Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Около половины мужей притворяют, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем же идет речь? Были варианты готовка, были варианты мойка посуды. Что-то еще там было, не помню, но, в общем, это не то. Да, ваш вариант.
1: Алло, доброе утро. Мой вариант – это гладить белье.
0: Угу. Почему именно это?
1: Я так думаю, что это мой вариант, в общем.
0: Понятно, сами так. Гладите или притворяетесь?
1: Я глажу, не притворяюсь.
0: Не притворяйтесь. Я, кстати, я тоже не притворяюсь, я тоже глажу сам, вот предпочитая, ну, потому что... Я сам сделал лучше, не знаю, может, надо действительно переложить. Но вот не было такого какого-то момента, чтобы я притворялся. Это правильный вариант ответа. Глажка одежды. Я вас поздравляю. Медитативное
1: спасибо.
0: Занятие. Да, как вас зовут, представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Анатолий.
0: Анатолий, вам в подарок пригласительный билет на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». Анатолий, расскажите, куда вы движетесь, судя по звуку, вы в автомобиле?
1: Я еду к тебе на родину... Чистинский район, у меня сейчас 2 выходных.
0: Вот, здорово. Будьте аккуратны за рулем. И всем родственникам привет, знакомым в Чистинском районе.
1: Благодарю.
0: Да, и можете вы тоже пару добрых слов сказать.
1: Я передаю всем привет, всем, кто меня узнал, всем пермякам, всем хорошего дня, удачного, всего доброго.
0: На правах рекламы в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично вдвоем или весело компанией.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от 3 люкс постепенно меняет анатомию сердца. 3 люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
2: Радио Альфа. Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе доме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе дом на Куфонина.
5: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
6: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Perm». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт «Magic magictrans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
8: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.